0: Дорогие братья и сестры, каждый день, рассказывая о святых угодниках Божиих, мы обращаемся к ним молитвенно о спасении нашей Родины, о спасении России.
1: Господи, Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по велицей Твоей милости обрати их, неверных к правоверию и благочестию, верных же, вы же уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твою крепостью от великого злага обстояния милостивно избави. Страждущую страну российскую от лютых безбожников и власти их свободи и восстави престол православных царей, верных рабов Твоих в скорби и печали день и ночь вопиющих Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостивый Боже наш, и изведи от погибели живот их».

подаст же мир и тишину, любовь и укрепление, и скорое примирение людям Твоим. Их же честною Твоей кровью искупил еси, но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим, я влен буди. Вое же не единому погибнути, но всем спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобили Господи, во веки веков. Аминь.

Много милостиви и всемилостиви Господи Иисусе Христе Божий наш, Ты обещав и праведному Аврааму помиловать и два великих города, согрешивших пред Тобою, ощабрящиши в них 10 праведников, помилуй, Боже наш, и страну российскую за молитвы верных Твоих, вопиющих Тебе день и ночь. Умери гнев Твой праведный на недвижимый, и услыши моления всех новомучеников и исповедников российских, живот Свой за церковь Твою святую и веру православную положивших. Не попусти, Владыка, богомерзкому сборищу сатанинскому погубить и страну нашу, церковь русскую и народ православный. Даруй нам, Господи, мужей силы, веры и разума, да Твоей помощью сокрушать вся козни слуг антихристовых, молитвами заступницы земли российские, пречистые Твоей Матери и всех Твоих святых, да прославим милость Твою к нам во веки веков.

0: сестры, предлагаем вашему вниманию евангельское чтение на церковно-славянском и русском языках, а также толкование на него. Евангелие от Марка, 5 зачало.
1: Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир всем.
2: От Марка.

И объясон меще исходяще, придоше в дом Симонов и Андреев, и с Иаковом и Иоанном, теща же Симонова лежаше огнем жегома, и объе глаголыше ему о ней, и приступлю воздвиже ее, ем за руку ея, и оставлю огне объе, и служаше им, позде же бывшую, егда захождаше солнце, приношаху к нему вся недужная и бесная, и бе весь град собрася к дверям, и исцели многие зе страждущие различными недуги, и бесы многие изгна, и не оставляши глагола тебе, яко видевху его Христа суща. И утро ночи суще зело, восстав изыде, и гиде в пусто место и туман.

Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 29 по 35. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелял многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он — Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.

утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Вот урок. Рано вставать и первые часы дня посвящать молитве в уединении. Душа, обновленная сном, бывает свежа и легка, и способна к проникновению, как свежий утренний воздух. Потому сама собою просится, чтобы пустили ее туда, где вся ее отрада, пред лицо Отца Небесного, в сообщество ангелов и святых. Именно в это утреннее время удобнее ей это делать, чем после, когда уже обступят ее заботы дня. Все Господь устраивает. Надо от Него принять благословение на дела, вразумление нужное и подкрепление необходимое. И спеши пораньше, пока ничего не мешает наедине вознестись ко Господу умом и сердцем и исповедать Ему нужды свои, намерения свои и испросить Его помощь. Настроившись молитвою и богомыслием с первых минут дня, целый день потом проведешь в благоговении и страхе Божием с мыслями собранными. Отсюда осмотрительность, степенность и стройность в делах и взаимных отношениях. Это награда за молитвенный труд, на который понудишь себя в утреннем уединении. Это и для житейских людей стало быть мера благоразумия, а не что-либо чуждое их целям. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года.

0: братья и сестры, предлагаем вашему вниманию проповедь святителя Крымского Луки, исповедника веры святоотеческой православной. Вы услышите архивную запись его живого голоса, слово на праздник Преображения Господня, произнесенное в 1956 году, 70 лет тому назад.
1: Слово архиепископа Луки, произнесенное 14 августа 1956 года на даче в Алуште перед микрофоном магнитофона.
2: Великий праздник Преображения Господня дает нам повод вспомнить слова Господа Иисуса Христа. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне, а если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем. Бесчисленны великие были чудеса Господа Иисуса Христа. Сколько чудес творил Он, и каких чудес! Вспомните, как воскрешал Он одним словом дочь Иаира, начальника синагоги, сына Наинской вдовы. И даже Лазаря, 4 дня уже лежавшего в гробу. Вспомните, как единым словом повелевал Он утихнуть бурному ветру и высоким волнам улечься на озере Генесарецком. Вспомните, как насыщал Он 5 хлебами и 2 рыбами. 5000 человек, не считая женщин и детей. А в другой раз 4000 человек. Вспомните, как ежедневно исцелял Он больных всякого рода, не только нервных больных, как думают многие, а все болезни, вплоть до проказы, неизлечимой ничем. Как возвращал Он прикосновением святого перста Своего зрение слепым и слух глухим. Что же, не довольно ли было этого? Мало было этих чудес? Да, довольно для людей, которые открывают свои сердца пред Господом Иисусом Христом, но совсем недовольны другим, тем злым книжникам и фарисеям, которые ненавидели Его, якобы нарушавшего закон Моисея. Недовольно было тем, о которых сказал великий пророк Исаия:
3: слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их.
2: И вот ради этих упорных, тугоухих, плоховидящих, закрывающих очи свои от святой правды, счел необходимым Господь наш Иисус Христос прибавить к бесчисленным чудесам своим еще великое и страшное чудо своего преображения на горе Хоборе. Пред ним, воссиявшим божественным светом, паче солнечного света, предстали два величайших пророка ветхозаветных, Моисей и Илья. Колено преклоненно беседовали с ним о его исходе. А ученики, которых взял с собой на гору Хобор Господь наш Иисус Христос, Петр, Яков, Иоанн, с ужасом, с изумлением смотрели на это, с трепетом смотрели. И внезапно покрыло их облако, из которого раздался глас Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же проговори, его послушайте». И возвестили, и проповедали святые апостолы всему миру, что Господь наш Иисус Христос есть воистину отчие сияние. Казалось, после этой проповеди, после того, как мир узнал о преображении Господнем, весь мир должен был бы пасть ниц пред Сыном Божьим и уверовать в Него. Трепетами первого. Но не случилось так. Не случилось и того, чтобы присутствие коленопреклоненных Моисея и Ильи пред Господом Иисусом навсегда закрыло злые уста книжников и фарисеев, ненавидящих Господа, и замолкли бы навсегда их нелепые обвинения в том, будто Господь наш Иисус Христос нарушал и осквернял субботу и весь закон Моисея. И до сих пор евреи не веруют в Него, не веруют в Своего Мессию. Но еще гораздо страшнее то, что не только евреи не веруют, а и для множества христиан, прежде верных Господу Иисусу, уже в значительной мере, даже в огромной мере, потускнел свет преображения Христова, божественный свет того, потускнел и для него. Страшно то, что все увеличивается и увеличивается, недоверие между народами. Страшно то, что свет Христов, никогда не меркнущий, за всей вселенной сияющий, у нас несчастных застранен тучами, тяжелыми тучами Господня. О, как же это страшно! Но не будем отчаяться, будем помнить, что есть еще новое стадо Христово, то стадо, для которого и до ныне сияет свет Христов, свет фаворский, с такой же силой, с какой сиял он для трех избранных апостолов. Будем помнить, что этому избранному стаду говорил Господь наш Иисус Христос. Не бойся, малое стадо, ибо Отец наш благоволил дать вам царство. Вспомним и то страшное слово Христово, которое всегда звучит в ушах наших. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Господи, Господи, неужели не найдешь? Нет, нет, найдешь, найдешь. Ибо твое второе пришествие будет страшно, будет потрясающе страшно для тех, кто потерял веру в тебя. Тем, которые составляют твое малое стадо, до ныне звучат твои слова. Какие слова?
3: Когда же начнет это сбываться, тогда отклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.
2: Ну разве же это величайшее ободрение для нас? Разве не величайшее утешение для нас? Говорит Господь, что когда увидим мы приближение тех признаков, о которых говорил Он, как о признаках своего второго пришествия, то не надо нам падать духом, а надо нам восклониться и высоко поднять головы наши, ибо приближается избавление наше. Будем же, братья и сестры мои, жить так, чтобы быть достойными в этот страшный час восклониться, с великой радостью восклониться, ибо приблизилось избавление наше. Будем же достойны этого, и не будем умирать одни.
0: Братья и сестры, вы слушали проповедь, произнесенную на праздник Преображения Господня, архивную запись живого голоса крымского святителя Луки, исповедника веры православной, слово, которое он произнес 70 лет тому назад.

Братья и сестры, в эфире православного радио Санкт-Петербурга урок церковнославянского языка, подготовленный Ниной Павловной Саблиной. Урок открывает тропарь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, давшим нам букву в духе.

Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, тема нашего сегодняшнего урока – разбор псалма номер 5. Он находится в первой кафизме. Буква цифра 5 – это «есть», хвостатая или якорная, как его называют, и над ним ставится титла, обозначается таким образом 5. Псалом состоит из 13 стихов. Глаголие и дистеричное, это 13 стих, заключает псалом, и этот псалом является первым псалмом первого часа. Что такое часы? Так называются молитвословия, состоящие из трех псалмов, нескольких стихов и молитв, которые приноровлены к каждой четверти дня и в особенности к обстоятельствам страданий Спасителя. Первый час – это первый по номеру. Он равен примерно от 6 утра до 9 утра по нашему времени. Это первая четверть дня, когда Господь был арестован, введен, бит, к Иафе на суд его привели. И псалмы первого часа 5, 89 и 100. Знаменуют они начало страданий Спасителя. Читается час первый сразу после утренней. У нас утренняя совершается вечером, и ключевым словом к этому псалму и к первому часу вообще можно считать слово «за утро», то есть как можно раньше, очень рано, раньше самого утра. Но слово «утро» очень важное в церковнославянском языке, потому что утром и Господь Иисус Христос не только был введен на страдания, на распятие, но он же еще и воскрес за утро. Это не только начало страданий, это и воскресение Христово. И поэтому у нас даже есть такая служба еще, заутренняя. И церковь нам также, когда мы начинаем утром день свой трудовой, также сразу же велит молиться ко Господу. Молиться так: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть во славу Отца, Сына и Святаго Духа. Вот что значит первый час, слово «за утро», которые являются важными для нас в смысловом отношении. Этот псалом 5, который мы разбираем, имеет надписание. Надписание составляет стих. Стих «Аз», единый или первый. «О наследствующем» – псалом Давиду. «О наследствующем» – Давидов псалом. Что значит надпись «о наследствующем»? Она им еще имеет вариант надписания «о наследствующей». Под именем наследствующего или наследствующей в таинственном смысле, разумеется, церковь христианская или народ христианский. К наследию вечного царствия заслугами и кровью Христовую предопределенные. Исторически псалом имеет такой план. Он сочинен Давидом, когда тот бегал от Авессалома или Саула. Давид часто находился в гонениях. А вот этот смысл духовный, о церкви, о Христе, сыне Давидовом, как о царе и как о главе своего дома, храма или церкви. Где здесь говорится о Христе как о царе? В 3 стихе читаем: «Вон ми глас умоления моего, царю мой и Боже мой». Царская тема воистину царствует в Псалтыре. Где здесь говорится о церкви? Во многих стихах. Например, в 8 стихе прочитаем его: «Аз же множеством милости твоей я вниду в дом твой, поклонюся ко храму святому твоему». Вот здесь говорится о церкви. Итак, надпись «о наследствующем» с вариантом «о наследствующей», то есть о церкви, как невесте жениха Христа. Наследие церкви вечное и никогда не пристающее. В основном содержание псалма – это молитва против врагов церкви. Но не только церковь имеется в виду под надписанием «о наследствующем» или «о наследствующей». Имеется в виду еще и душа, живущая благочестно, ибо Господь говорит в Священном Евангелии: «Придите, благословение Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». Это Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. И Божественный Павел, апостол, в
послании к римлянам в главе 8 в стихах 16-17 также пишет: «Дух спослушествует духови нашему, яко есмы чада Божия, аще же чада и наследницы, наследницы уба Богу, с наследницы же Христу, если с ним страждем, да с ним и прославимся, тем же уже не сираб, но сын, аще ли же сын и наследник Божий Иисус Христом». Это уже в послании Галатам, последний стих мы читали, в главе 4 он находится, и этот стих 7. Итак, начинаем сам текст псалма. Веди, 2 стих. «Глаголы мо явнуши, Господи, разумей звание мое». Обратим внимание на порядок слов. Часто очень Давид начинает псалмы сразу же с обращения к Господу. «Господи, да не яростью Твоею». Стих 2 начинается в псалме 6, который мы еще будем разбирать. В предшествующих псалмах мы тоже видели. Сразу начинается «Господи». 3, например, псалом на первом месте. А здесь на первом месте стоят слова «Глаголы моя внуши, Господи». То есть очень хочет Давид быть услышанным. И каждый христианин и церковь святая всегда Христом хочет быть услышанной. «Глаголы моя внуши, вн уши», то есть возьми себе в уши. «Разумей звание мое», то есть вопль мой, звание мое, призвание мое, тоже услышь его, внемли ему, внуши. Здесь старинная очень приставочка «вн», которая сейчас «н» потеряла. Возьми как бы себе в уши, в слух, уши — это орган слуха. Конечно, у Господа, как мы знаем, нет образа, но мы его себе представляем антропоморфически иногда. Это чисто образно, чисто метафорически. И вот просим, внуши, то есть слова мои громкие, услышь, Господи, речь мою. Почему слова громкие, глаголы мои? Почему глаголы и звания — это буквально вопль, громкий крик мой молитвенный? Потому что слово «глагол», «глаголы моя внуши», это слово имеет повторенный корень «гол-гол», изменившийся в «глагол». И он того же начального смысла, что и в глухом своем варианте «кол-кол-колокол», с удвоением этого звукоподражательного корня, корня «гол», глухой вариант. Сравним в английском «to call», «призывать», «восклицать». Таким образом, глаголы моя — это, собственно, мой колокол, который обращается к Богу. Это моя громкая очень речь. Это колокол сердца моего, души моей. У Владимира Даля читаем. Большие колокола употребляются почти только при церквах, и поэтому зовутся Божьим гласом, потому что глас, гол, половина слова — это еще и глас слова. То есть глас, глагол, колокол — это все слова, восходящие к одному источнику. А вот в народном языке есть и колоколить, кричать, говорить скоро, звонко, без умолку. Наколоколила она мне уши, наколоколилась баба, то есть накричалась, наговорилась. Вот и псалом говорит: «Глаголы моя, внуши, Господи, разумей звание мое». То есть молитву мою громкую, призыв мой, уразумей, Господи, услышь. 3 стих. «Вон ми глас умоления моего, царю мой и Боже мой, яко к тебе помолюся, Господи». «Вон ми» — это «внемли», «будь внимателен», просит молящийся Давид и каждый из нас. Слово «вон ми», оно тоже имеет вот это «н» в приставке, оно того же корня, что и «внимание». То есть возьми себе внутрь, в душу. Вот в этих двух первых стихах мы видим повторы мысли. Здесь не излишнее многословие, а это, как говорят толковники, означает сильное движение духа и долговременное пребывание в молитве. Повторы усиливаются в 4 стихе. «За утро услыши глас мой, за утро предстану ти и узришь имя». Видите слово «за утро», которое мы уже обозначили, как ключевое слово всего первого часа. Раньше самого утра, прежде чем взойдет солнце правды Христос, мы уже взываем к Господу, и Он слышит: «За утро услыши глас мой, за утро предстану тебе я утром». И мы действительно утром, истрезвився, восстав от сна, без лености воспрянув, должны сказать следующее: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь. И тогда Господь видит нас, узрит нас. Действительно, в первую очередь, прежде всякого дела, прежде чем приступить к какому-либо занятию, надо поспешить за утро сначала с молитвой к Господу, предстать перед Ним, чтобы в утреннем оном безмолвии, прежде нежели развлекутся мысли житейскими попечениями, углубиться в умозрение предмета высочайшего, свойств Божиих, святости и правосудия Его, о чем нам вот и говорят по содержанию утренние молитвы. Следующие стихи с 5 по 7, они без точки, они составляют одно длинное предложение, и мы прочитаем их сразу все вместе, 5, 6, 7, поскольку по грамматике они не очень трудные. Только обратим внимание, мы и каждый стих разберем, а сначала обратим внимание на то, что здесь описываются враги. Враги и в единственном числе, и во множественном. Давайте прочитаем, как здесь характеризует их Давид. «Яко Бог, не хотяй беззакония ты еси, не приселится к тебе лукавну яе, ниже прибудут беззаконницы пред очима твоима, возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубиши вся глаголющая лжу, мужа кровей льстива гнушается Господи». Здесь Господь противопоставляется всем этим беззаконникам. «Яко Бог, не хотяй беззакония». Господь не хотящий. Здесь причастие без полного суффикса. Мы по-русски вставляем суффикс «ящ». «Бог, не хотящий беззакония ты есть». «Еси» — это второе лицо. «Не приселится к тебе лукавну яй». Тоже вставляем полный суффикс «лукавнущий». «Не будет с тобой рядом приселиться». Это приставка приближения. «Не приблизится, не поселится, не посмеет приблизиться к тебе, Господи, в чистоте твоей лукавну яй». Почему же мы знаем, что обычно все враги пишутся во множественном числе, употребляются формы множественного? «Беззаконники», они называются «грешники», «Мужик кровей льсти», как мы видим здесь. И вдруг «лукавну яй» — единственное число. «Лукавнующий» — вставляет суффикс. Потому что иногда из всех врагов, из всей категории врагов, один выделяется. Тот, которого мы знаем по имени, это демон, это враг рода человеческого, с небеси спадший. Вот он, лукавый, но избави меня от лукавого или от лукавнующего. Следующий стих. «Ниже прибудут беззаконницы пред очима твоима». «Ниже» мы на русский перелагаем «а также не прибудут», то есть не будут находиться с тобой рядом, «беззаконницы», восстанавливаем «к», «беззаконники», «перед очима твоима», то есть перед твоими глазами, Боже, не будут находиться эти беззаконники, они будут ослеплены светом твоим. Потому что Господь, и дальше продолжает стих, «возненавидел еси вся делающая беззаконие, ибо ты, Господи, возненавидел еси». Это второе лицо. Мы сам глагол связку опускаем и оставляем только «ты» местоимение. «Ты возненавидел, Господи, всех делающих беззаконие». И еще один стих мы читаем, седьмой, мы уже сказали, что здесь одно большое предложение. «Погубишь и вся глаголющий лжу». То есть ты, Господи, погубишь, и сами они погибнут, отогнутся. «Погубишь всех говорящих лжу». Ложь. «Вся глаголющий лжу, всех говорящих ложь». Ибо Господь гнушается вот всех этих грешников, всех лжецов, всех беззаконников. И завершается седьмой стих так. «Мужа кровей и льстива гнушается Господи». Кто такой муж кровей и льстивый муж? Муж, который кровь человеческую пускает, это уголовник, убийца. Это люди бесчестные, кровожаждущие. А льстиво гнушается Господь, льстивого. Лесть — это и есть тоже убийство. Ибо лесть — это такое коварство, лестью можно больших бед наделать. Ведь мы знаем, что льстец, первый и главный льстец, он же лукавнующий, соблазнив Адама и Еву, нанес много бед человечеству, и такая получилась у нас драматическая очень история.
и только Спаситель наш, Господь Иисус Христос, выводит нас из этого нашего страшного падения, куда мы попали, люди, лестью, лестью. Вот они, характеристики врагов Божиих, беззаконников, клеветников, человекоубийц, льстецов. Мы уже как сказали, муж крови и льстец – это в существе все убийцы. Давид представил здесь список пороков, показывая, что все это противно Божьей воле, ибо он не только запрещает лукавство, беззаконие, ложь, коварство, убийство, но и гнушается делателями всего этого, теми, кто не желает при этом каяться. Мы можем из людей не только вспомнить врага главного рода человеческого, демона, но и вспомнить Каина, который тоже был муж крови. Мы знаем, что Каин лестью вывел на поле Авеля и убил его. И злочестивый Иуда лестным лобзанием предал Господа на смерть, предал на кровь и смерть Христа Спасителя. И есть и прочие им подобные. Род сей, к сожалению, не переводится пока. Восьмой стих мы разбираем Псалом 5. «Аз же множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсе Твоем». «Я же, аз же». Мы видим вот эту противопоставительную частицу «же». Речь уже идет о праведнике, который не прирожается этим пороком, но, конечно же, только посредством милости Божией может он свою душу привести в состояние, когда Господу эта жертва его, хвала чистого сердца, будет угодно. А же множеством милости Твоя, то есть на милость Божию в первую очередь мы рассчитываем, а не на свои силы. «Вниду», «вниду», «внутрь», «войду». Опять вот эта приставочка очень древняя, «вн» со звуком «н», который отпал. «Вниду», «воиду», без «н» теперь. «В дом твой». Смотрите, как характеризуется наследствующая надпись псалма «о наследствующем» или «о наследствующей», о храме Божьем, о церкви. Смотрите, как она называется, церковь. «Дом твой», «храм святой твой». И вот я туда войду и поклонюсь ко храму святому твоему. Мы поклоняемся в церкви в страсе, то есть в страхе. Здесь «х» переходит в «с» по законам церковнославянской грамматики. Кстати, ведь этот переход сохранился даже в живых языках. В украинском языке он есть, в белорусском. Например, «стриха» — «крыша», по-белорусски «страха» — «р» твердая, «на страсе», то есть «на крыше». Или известная песня «Ластилки гнездечко свили в стрисе, в стрихе, в крыше». И вот здесь «во страсе твоем поклонюсь в храме твоем, Господи». Здесь тоже переход «х» в «с». Или вот еще церковное слово возьмем «дух свят», «о дусе святе дух», переход «х» в «с». Что же такое еще храм? Что такое дом? Что такое церковь? Церковь, ведь она богоземной организм, небесноземной организм. И церковь действительно дом нам. Она уже нас вводит в Царство Небесное, куда мы входим не по делам своим и по трудам, а вот, как мы уже сказали, по милости, множеству милости Божией. Итак, храм и дом. Мы видим, здесь они рядышком поставлены, эти слова, по параллелизму членов синонимы. Слово «храм» имеет неполногласное «ра». Это церковнославянизм, а русская восточнославянская форма «оро», «хоромы», полногласие. Хоромы – это тоже дом, мы знаем, причем хоромами называется дом светлый, просторный, большой. И вот этому слову «храм», «хоромы» в полногласном варианте родственно древнеиндийское слово «хармыам» – «замок». Таким образом, видите, церковь мы и всегда строим не как обычный дом, а помня о ее небесном назначении, о том, что она вводит нас в Царство Небесное, мы и церкви-то строим самыми красивыми зданиями, как только можем. Фита. Мы разбираем 9 стих Псалма 5. «Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой». Господи, обращается Давид, и скажет всякий человек, который войдет в храм Божий, «наставь меня правдою Твоею». Вот это слово очень важное, «правда». Надо сказать, что в еврейской псалтыре «правда» почти везде заменена словом «праведность»,
Но ведь праведность — это уже немного другое свойство, а правда Божия — это очень важное, точное догматическое слово, и слово «правда» для обозначения свода законов, даже мирских законов, обычных гражданских, у нас на Руси было воспринято. Правда русская — это был свод древних законов Руси, законов чести и совести. Даже еще в языческое время, потому что ведь совесть дана как естественное состояние всякому народу, всякому человеку. «Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради врагов», то есть «из-за врагов моих». Слово «враг» — это родительный множественного. По-русски окончание «ов» мы добавим. А по-церковному напишем «комору» вверху, чтобы с одним-то врагом не спутать. Один враг — обычное ударение, знак ударения, а враг ради моих, здесь «комора». Это такая душка над гласным «а». Знак формы множественного числа. Враг ради — из-за врагов моих. Кстати, вот это нулевое окончание «враг ради», оно есть. Например, «зуб у меня уж совсем не стало», говорят в говорах наших, «зубов». «Враг врагов», мы говорим в обыденном языке, а в церковном «враг ради», то есть «ради из-за врагов моих». «Наставь, исправи пред тобою путь мой». «Исправь» — это «выправи», «направи». Так молится пророк, чтобы показать, сколь потребна нам Божия помощь, исправляющая и покрывающая, предшествующая и совоследующая. Ради множества врагов, то есть перед нашими врагами, которые хотят привлечь нас к греху. Мы же просим, чтобы Господь уклонил нас от греха. 10 стих. Мы приближаемся к концу разбора нашего псалма. Всего 13 стихов. Стих и десятиричное, 10. «Яко несть во устех их истины, сердце их суетно, гробу тверст гортань их, языки своими льщаху». Все, хотя уже и человек в храме стоит и молится, и просит у Господа помощи, и надеется на эту помощь, а все не забывает врагов, потому что уж очень они хотят преклонить на грех. И вот дальше в 10 стихе, как мы прочитали, идет характеристика всех этих врагов. Идет по отрицанию тех качеств, которые должны бы они были иметь, как люди, но вот не имеют. «Яко несть» — «нет». «Несть» — это по-русски «нет». «Несть во устех их истины». То есть нет истины. Смотрите, какие слова идут в этих стихах. Правда, истина, милость. А у врагов всего этого нет. «Яко несть во устех их истины». То есть они, враги, беззаконники, беспрестанно говорят ложь. Они обманщики. Следующая часть стиха. «Сердце их суетно». Суетно сердце. Еще раз обратимся, хотя мы уже говорили об этом слове, о том, что суета — страшное слово. Мы в обычной жизни, ну вот я посуечусь и чего-то там сделать успею. А ведь не надо суетиться. Что ж такое слово «суетный»? Эти враги заняты мыслями пустыми, бесполезными и вредными. Суета — это слово общеславянское, как мы читаем у этимологов. Суффикс «ета», а сам корень «суй» — это значит «пустой», «незначительный», «напрасный». Какие слова ему в других языках индоевропейских соответствуют? Армянское «суд» — «фальшивый», «суетный». Греческое «койлос» — «пустой», «полый». И еще страшнее слово, ему соответствующее в латинском языке, «кавус» через букву «си» пишется, «полый», «пустой», «каверна» — это «впадина», «яма». Ну, «каверна» мы знаем, это «впадины», «дыры в легких». «Нечто пустое, ничтожное, тщета, бесполезные хлопоты», как говорят нам старые словаря, «ненужная, беспорядочная беготня». Узнаем себя? Конечно, узнаем, потому что вся наша жизнь, к сожалению, стала пустая, суетливая, бессмысленная, неспокойная, потому что суета — это еще когда мы не находимся в покое. И выстраивается таким образом в церковно-славянском языке страшный, обличающий нас ряд. Суета — это тщета, это мятеж. Вот такие слова страшные. Сердце их суетно, этих врагов. Гроб отверст, гортань их. Гроб отверст, гортань их. Переставляем слова. Их гортань, то есть то, что выходит у них из горла, вот эти все слова пустые, является открытым гробом. Сильно сказано. По причине мертвых догматов и зловонных богохульств еретиков.
по гнусной надменности врагов. Закрытый гроб повапленный, который полон, может быть, дурных и гнилых костей, но он скрывает дурной запах. А вот отверстый или открытый гроб, он распространяет великое зловоние вокруг себя. Языки льщаху, последняя часть стиха, языки своими льщаху, языками своими они льстили. Льщаху – это имперфект, действие длительное. Не просто льщаша польстили, а вот именно льщаху льстили, льстили постоянно. Суффиксах указывает на длительное действие, даже на состояние. Языки – это языками, творительный падеж своими здесь поддерживает с местоимением. Языки своими льщаху льстили своими языками. То есть под видом добра желают зла. И еще раз скажем вот об этом языке льщаху. Коварствуют постоянно, всякие коварные замыслы придумывают. Христологическое толкование этого стиха представляет святитель Дмитрий Ростовский. Как от гроба отверстия исходит смрад трупий, так и от гортани словеса исходящие, износящие смрад греховный, на смерть неповинного определяют. Языками своими льстили иудеи, когда говорили Христу Господу, «Учителю, вемы, яко истинен еси, но на страшном суде осудятся они в муку вечную». 11 стих, Псалом 5, аз и дистеричное. «Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их, и зрения, яко преугорчише тя, Господи». Давид от всего сердца обращается к Господу. «Суди им, Боже, да отпадут». Когда мы видим «да» внутри предложения, перелагаем союзом «чтобы». «Суди им, Боже, чтобы отпали они от мыслей своих, чтобы обманулись они в своих расчетах, по множеству нечестия их, изрини, отрень, отбрось их, прогони, отвергни, яко преогорчиша тя, Господи». «Преогорчиша» – приставка «пре» показывает, что не просто огорчили, а «преогорчили» в высокой мере, оскорбили, огорчили Господа, нанесли ему горе, «огорчиша». Вот здесь уже не имперфект, здесь нет суффикса, например, «преогорчаху» было бы постоянно огорчали, а «преогорчиша» нанесли вот огорчение, это уже другое время, аурист. По-русски же мы всегда просто суффикс «эль», соответствующий во множественном числе «ли», даем слог «преогорчили тебя, Господи». Эти и подобные клятвы и проклятия людей благочестивых, как бы вроде Давид и желает зла злодеям, когда они изрекаются на нечестивых, нет, не должны приписывать плотскому желанию мщения, но благочестивые ревности по Боге. Вот что такое Давидово обращение «Суди им, Боже, от всего сердца». Дух Святый производит в сердцах ревность о Господе, и Давид не может тканью мщения, но благочестивые ревности по Боге. Вот что такое Давидово обращение «Суди им, Боже, от всего сердца». Дух Святый производит в сердцах ревность о Господе, и Давид не может так же терпеть, как и сам Господь не может терпеть